0: кричать? Какого хуя ты ломишься?
1: Меня вызвала твоя соседка. Она поставила свечку за твой упокой.
0: Это менты?